0: губиться, ма кой...
1: Искам да го гледам на компания. Лук, но ке
0: Тай.
2: Радио Студент, Любляна. 242 метров. 89,3 мегахерца. Уживо.
3: Радио Студент, твой радио.

na odruch hotel pryskati cik. Ансамбль играл свой последний хит.